Отец, прошмат мучущий, Балайский с Пеларгонии, Басюк с Лепсник обучение, Ирлайна.